0: Говорил Вайтина, сейчас солась, най как тола саралинчи. Знакомый контор творогу с моги не хожуи. Хоме контор тьмуати, кунте хларс не несуир. Хоккеяк и смыри сланме, эска капа не хозоруить. Он не растмей, он массы с фальме с паской тяньной. И сам цитля мужчины, эри сильчо криюндаун. И шахатин криулины, а гестатин тавили хуал. Тюканаре гигу пары шлепти, спенкрок сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керна хер как кретур тавыль марус пю. Мухурайр кунлихи краснир факуэ нищих тыны клуай. Фарерор нильчи кештих лям, шнихи хлышинчи моглор. Тюканаре гигы пары шлепки, спенкрок сэрди тяны нуал. Ах, фэкки мор, и хеле лекуны тесны фальш фуэс.
1: Поряд на хорл олнг дзюан ляган чин гоуран фитр викл боли. Мар хас кали хайптино драйнан эсра свиле. Гуняна дия грас тэргасан убвейн мошты рэхэн. Мартин Джеймс ио фларта хэфэд ан ляган чин о кали хайптино гас мурсу гуэл шэйн. Гаса сулм гурайла Томас эвэг ищтэх дар майдин гас гурайла лэшн торан чин охлэштэл гас муэхас лэш эз авэурухан ириштэ. Ach, chord is the Mataki did in Clarsha could have the cool, Gunlon Yugs could even attack in Chubb and Marash reached Larawali Kul Gazoran at Mightin's alone, Fuin the Vestlon. At us along my irons at Shachtanagi, should the cult to Liam Kelly of Lutugs Kevin Breheny at a piano, a Hurski Kanskriben within you, Inish La Port, Agus Port Luskoch, Clancy's Dream, Agus Leitrim Town. Achumsha Evelyn's Wilish could be Mightin's alone reached, Gunuizirib, Agus to be Erri Payne, Agus Rachel.